If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take

часов утра. Радио Монте-Карло. We used to walk down.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь

0: На свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
3: Реклама.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
9: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: 7 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России создадут шестую горную зону. Она появится в Республике Алтай. Такой закон одобрил Совет Федерации. Авторы инициативы считают, что новый проект поможет привлечь в регион больше туристов, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления. Сейчас в России легально работают четыре горные зоны в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Пятую строят в Крыму. Рособорнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена по данному учебному предмету в резервные сроки нарушившего правила могут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Сбор старых покрышек продлится в Калуге до конца весны. Сдать отслужившую резину можно на телевизионные 2Б и Чижевского 6 с понедельника по пятницу. Шины относятся к четвертому классу опасности. На солнце они нагреваются и выделяют вредные вещества – бензопирен, фенол и другие, которые загрязняют воздух и почву. Поэтому покрышки нужно утилизировать. Выброс шин на контейнерные площадки является административным правонарушением и карается штрафами. В праздничные дни 9 мая городские парковки в Калуге будут бесплатными. Сделано это для удобства жителей и гостей города, чтобы им комфортно было добираться до праздничных площадок. Добавлю, 9 мая для автомобилистов будет временно закрыт проезд по Театральной площади и на одном из участков набережной Ячинского водохранилища.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио

0: Реклама.
1: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
8: Указана минимальная цена на Чанган CS35+ с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Чудеса света на радио Монте-Карло. Кату Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Кату Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «кату» – твердый, и «ярык» – расщелина. Главная особенность Кату Ярыка – резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей – полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Кату Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Кату Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Кату Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа. Чудеса света на радио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Великобритании еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для сдерживания будущих угроз со стороны России на севере континента. Об этом сообщил глава военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс. Генерал уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве дополнения к НАТО. В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением. Управляться они будут из штаба в Британии. В Госдуме захотели обязать больницы платить врачам за наставничество. Обращение в правительство направили депутаты. С марта выпускники медвузов и колледжей, которые учились на бюджете, должны отработать в госбольницах. За ними должны закреплять врачей-наставников, которым платят по решению медорганизации. Депутаты этим недовольны. Они предлагают законодательно обязать больницы платить наставникам. Ранее Минздрав планировал прописать обязательные выплаты, но в итоговой версии закона это положение убрали. Транспортная система Калужской области в 2025 году показала рост пассажирских перевозок. Общий пассажирооборот составил почти 560 миллионов пассажирокилометров, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Услугами автобусных маршрутов регулярных перевозок воспользовались порядка 64 миллионов человек. Это более чем на 7% превышает показатель 2024 года. Развитие перевозок обеспечивается широкой маршрутной сетью. По сообщению Калуга-Стата, на начало нынешнего года в регионе действует 491 маршрут, включая 299 муниципальных, 108 межмуниципальных и 84 межрегиональных. При этом средняя дальность поездки одного пассажира составила около 9 километров.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио. Монт.

0: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
1: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Чангам объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чангам. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
6: Указана минимальная цена на Чанган CS35+ с комплектацией комфорта 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» — выгода для первых.
10: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 58, 47, 26, 16, 0, 2. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Кварц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле.

0: ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим, нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05.31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах для проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Hotline. Крейг Дэвид отличается особой скрытностью в том, что касается его личной жизни. Песни Крейга всегда наполнены чувствами, и сложно поверить, что у исполнителя нет отношений. Однако ни сам певец, ни вездесущие журналисты о них ничего не сообщают. А если в интервью речь заходит о любви, то Крейг охотно рассказывает о любви к музыке, спортивной обуви и современному кинематографу, а еще к футболу. Дэвид – ярый болельщик команды своего родного Саутгемптона.
0: Крейг Дэвид. Hotline.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечные, до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
3: Реклама.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новогодние каникулы в России могут продлиться 11 дней. Проект производственного календаря опубликовал Минтруд. Если его утвердят, то россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы дополнительные длинные выходные в феврале, марте, мае и июне. Еще 4 выходных дня подряд будут в ноябре. Для этого Минтруд предлагает перенести несколько выходных в январе и феврале на другие даты. В российских школах появится новый предмет. Как сообщили в Минпросвещение, курс «Духовно-нравственная культура России» введут для учеников 5-7 классов со следующего учебного года. Изучение начнется со второго полугодия. В ведомстве отметили, что предмет направлен на знакомство с традиционными ценностями и историей страны. Для школ подготовят учебные материалы, а для учителей проведут повышение квалификации. Калужан призывает присоединиться к акции «Красная гвоздика». Приобретая за пожертвование значок «Красной гвоздики», жители России и области смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Приобрести значок можно у партнеров в отделениях Почты России, поездах дальнего следования и скоростных поездах РЖД, крупнейших маркетплейсах и сетевых магазинах. В Калужской области акцию поддерживают волонтеры «Победы». Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам, слуховые аппараты, протезы, операции, курсы реабилитации и другие медицинские нужды. Акция продлится до 22 июня. Экспозиция «Наш бессмертный полк» открылась в Калужском музее изобразительных искусств в преддверии Дня Победы. Она посвящена памяти калужских художников, участников Великой Отечественной войны. Выставка расположилась в двух залах музея. На ней можно увидеть картины разных жанров. Особое место занимают работы о войне. Выставка будет работать до конца мая.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло». Работа мечты.
1: Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями – уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Дзингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии у уморелов со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День уморелла», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умореллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарите родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
0: Избранные удовольствия на радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечные, до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новые квартиры в России могут подорожать на 10-15% в следующем году. По словам экспертов, рост цен будет связан с несколькими факторами: восстановлением спроса на фоне снижения ипотечных ставок, ограниченным предложением из-за сокращения запусков новых программ, а также увеличением себестоимости строительства из-за удорожания материалов, проектирования и подрядных работ, что формирует устойчивое давление на цены. Эксперты отмечают, что подорожание будет заметным, но не критичным. Рынок уже адаптировался к высокой стоимости жилья с помощью рассрочек, субсидированных программ и гибких условий. Ключевым для покупателей становится не цена квадратного метра, а ежемесячная нагрузка на бюджет. Калужская область растет вверх. В регионе отмечается переход от среднеэтажной застройки к более высокой этажности жилых домов. На данный момент средний показатель высотности калужских новостроек порядка 14 этажей. Около четверти зданий в регионе имеют высоту 18-24 этажа, около 22% строений высотой 9-12 этажей. Домов с этажностью выше 25 пока только 11%. Самый высокий строящийся объект в регионе сейчас 31-этажный дом в Обнинске. Далее следуют проекты высотой 26 этажей в Калуге. Россиян предупредили о подорожании кофе. К концу года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних с 300-350 рублей до 500-600. Таким образом, к концу года рост может составить 30-40%. Изменение цен уже снизило спрос россиян на кофе вне дома. На начало года продажи кофе на вынос упали на 3%. Цены на чашку кофе растут сразу под влиянием нескольких факторов. Речь идет о мировом неурожае во Вьетнаме и Бразилии, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеен и повышении цен на электроэнергию.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио. Oh,

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Монте-Карло.

непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук.

0: Ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на «Постелька40.ру».
3: Реклама.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
5: Газа минимальная цена на Чанган CS35+. С публикацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля. Автокредит и оформление кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете...

0: 2026 года. Только официальных дилеров Ли Авто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the Middle.
1: Сочинять музыку Крейг Дэвид начал еще подростком. Он научился неплохо играть на гитаре и аккомпанировал отцу, который выступал в одной из групп Саутгемптона. В 14 лет отец пристроил его диджеем на пиратское радио, и единственное, чего Крейг тогда боялся, что станцию накроют и отберут все пластинки. Попутно на свои увлечения Крейг зарабатывал в Макдоналдс и в фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK-гараж и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды.
0: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the Middle.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно и до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до плюс 14 градусов и днем до 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
5: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля. И оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива. Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы, тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946-м, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше — жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них — с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно.

0: Залито при активации дебетовой карты ВБ-банк до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранная». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? В постельку позвони. 202-283.
0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. Московский квартал. Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
11: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
13: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло. Коту Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Коту Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «коту» – твердый, и «ярык» – расщелина. Главная особенность Коту Ярыка – резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей – полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Коту Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Коту Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Коту Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа. Чудеса света на радио.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
10: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вас.

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Доминоус.
1: Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда.
0: Крейг Дэвид. Доминоус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранная». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.
0: Реклама.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Вы слышите?

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло. Работа мечты.
1: Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями – уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Цингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии уморелло со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День уморелло», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умореллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарить родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
0: Избранные удовольствия.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.bfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров и на сайте.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Радио.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Великобритании еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для сдерживания будущих угроз со стороны России на севере континента. Об этом сообщил глава военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс. Генерал уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве дополнения к НАТО. В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением. Управляться они будут из штабов Британии. В Госдуме захотели обязать больницы платить врачам за наставничество. Обращение в правительство направили депутаты. С марта выпускники медвузов и колледжей, которые учились на бюджете, должны отработать в госбольницах. За ними должны закреплять врачей-наставников, которым платят по решению медорганизации. Депутаты этим недовольны. Они предлагают законодательно обязать больницы платить наставникам. Ранее Минздрав планировал прописать обязательные выплаты, но в итоговой версии закона это положение убрали. Транспортная система Калужской области в 2025 году показала рост пассажирских перевозок. Общий пассажирооборот составил почти 560 миллионов пассажирокилометров, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Услугами автобусных маршрутов регулярных перевозок воспользовались порядка 64 миллионов человек. Это более чем на 7% превышает показатель 2024 года. Развитие перевозок обеспечивается широкой маршрутной сетью. По сообщению Калуга-Стата, на начало нынешнего года в регионе действует 491 маршрут, включая 299 муниципальных, 108 межмуниципальных и 84 межрегиональных. При этом средняя дальность поездки одного пассажира составила около 9 километров.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28, Огранд 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
15: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равинска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-577-7799.
18: Вы слушаете

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранная». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.
4: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой, 52.
9: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с публикацией комфорта 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
10: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
12: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России создадут шестую горную зону. Она появится в Республике Алтай. Такой закон одобрил Совет Федерации. Авторы инициативы считают, что новый проект поможет привлечь в регион больше туристов, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления. Сейчас в России легально работают четыре горные зоны в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Пятую строят в Крыму. Рособорнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена по данному учебному предмету в резервные сроки нарушившего правила могут допустить только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Сбор старых покрышек продлится в Калуге до конца весны. Сдать отслужившую резину можно на телевизионные 2Б и Чижевского 6 с понедельника по пятницу. Шины относятся к четвертому классу опасности. На солнце они нагреваются и выделяют вредные вещества – бензопирен, фенол и другие, которые загрязняют воздух и почву. Поэтому покрышки нужно утилизировать. Выброс шин на контейнерные площадки является административным правонарушением и карается штрафами. В праздничные дни 9 мая городские парковки в Калуге будут бесплатными. Сделано это для удобства жителей и гостей города, чтобы им комфортно было добираться до праздничных площадок. Добавлю, 9 мая для автомобилистов будет временно закрыт проезд по Театральной площади и на одном из участков набережной Ячинского водохранилища.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
0: Имеются противопоказания. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новые квартиры в России могут подорожать на 10-15% в следующем году. По словам экспертов, рост цен будет связан с несколькими факторами: восстановлением спроса на фоне снижения ипотечных ставок, ограниченным предложением из-за сокращения запусков новых программ, а также увеличением себестоимости строительства из-за удорожания материалов, проектирования и подрядных работ, что формирует устойчивое давление на цены. Эксперты отмечают, что подорожание будет заметным, но не критичным. Рынок уже адаптировался к высокой стоимости жилья с помощью рассрочек, субсидированных программ и гибких условий. Ключевым для покупателей становится не цена квадратного метра, а ежемесячная нагрузка на бюджет. Калужская область растет вверх. В регионе отмечается переход от среднеэтажной застройки к более высокой этажности жилых домов. На данный момент средний показатель высотности калужских новостроек порядка 14 этажей. Около четверти зданий в регионе имеют высоту 18-24 этажа, около 22% строений высотой 9-12 этажей. Домов с этажностью выше 25 пока только 11%. Самый высокий строящийся объект в регионе сейчас 31-этажный дом в Обнинске. Далее следуют проекты высотой 26 этажей в Калуге. Россиян предупредили о подорожании кофе. К концу года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних с 300-350 рублей до 500-600. Таким образом, к концу года рост может составить 30-40%. Изменение цен уже снизило спрос россиян на кофе вне дома. На начало года продажи кофе на вынос упали на 3%. Цены на чашку кофе растут сразу под влиянием нескольких факторов. Речь идет о мировом неурожае во Вьетнаме и Бразилии, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеина, повышении цен на электроэнергию.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в «Центр бухгалтерского и юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
4: Звук.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте.

0: Купер аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
1: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: С Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Крейг Дэвид и Джоджо. In it with you.
2: Крейг Дэвид всегда с удовольствием сотрудничал с самыми разными музыкантами. И за время карьеры его партнерами по записям становились артисты разных жанров и поколений. Еще в самом начале его пути Элтон Джон называл Крейга одной из главных надежд британской поп-музыки, а Стиви Уандер говорил, что готов записать с ним совместную вещь. Сам Крейг тоже не скрывал амбиции и признавался, что мечтает о дуэте с Дженнифер Лопес. С этими артистами совместных записей в итоге не случилось, зато с другими коллегами Дэвид работал много и охотно. В частности, для своего последнего на данный момент альбома «Commitment», вышедшего в 2025 году, он записал песню «In It With You» с американской певицей Джоджо.
1: Крейг Дэвид и Джоджо. «In It With You».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранное». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.
0: Реклама.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новогодние каникулы в России могут продлиться 11 дней. Проект производственного календаря опубликовал Минтруд. Если его утвердят, то россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы дополнительные длинные выходные в феврале, марте, мае и июне. Еще 4 выходных дня подряд будут в ноябре. Для этого Минтруд предлагает перенести несколько выходных в январе и феврале на другие даты. В российских школах появится новый предмет. Как сообщили в Минпросвещении, курс «Духовно-нравственная культура России» введут для учеников 5-7 классов со следующего учебного года. Изучение начнется со второго полугодия. В ведомстве отметили, что предмет направлен на знакомство с традиционными ценностями и историей страны. Для школ подготовят учебные материалы, а для учителей проведут повышение квалификации. Калужан призывает присоединиться к акции «Красная гвоздика». Приобретая за пожертвование значок «Красной гвоздики», жители России и области смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Приобрести значок можно у партнеров в отделениях Почты России, поездах дальнего следования и скоростных поездах РЖД, крупнейших маркетплейсах и сетевых магазинах. В Калужской области акцию поддерживают волонтеры «Победы». Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам, слуховые аппараты, протезы, операции, курсы реабилитации и другие медицинские нужды. Акция продлится до 22 июня. Экспозиция «Наш бессмертный полк» открылась в Калужском музее изобразительных искусств в преддверии Дня Победы. Она посвящена памяти калужских художников, участников Великой Отечественной войны. Выставка расположилась в двух залах музея. На ней можно увидеть картины разных жанров. Особое место занимают работы о войне. Выставка будет работать до конца мая.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива. Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы, тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946-м, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше — жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них — с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остаются еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Ваш безупречный вкус. Радио

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов тепла, днем до плюс 23. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранное». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.
0: Реклама.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
6: У меня никогда не было четкого понимания, какую музыку я хочу исполнять. Я всегда была очень открыта. Кэти Мелуа.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».